Теперь, если мы сделаем, то мы сделаем. И остановить. Если мы сделаем, то мы сделаем.

Моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь, моя кровь здесь